Поставшая колонна ФСБшных кабинетов! Открываются окна! Суд есть суд! На

Идет цезурочное видение. Пришло время подрывного столкновения. Стая сук сексистского режима просит прощения феминистского клина.